0: to co było? Oto. A? Chyba, że jest kilka Rumunii.
1: Jest Rumunia Aktualitać, jest... Jest... Są radia regionalne z Rumunii. Kiedyś miałeś jeszcze Wieści FM, pamiętam.
0: Proszę.
2: К такому поведению стали психологические проблемы подростка. Двойное убийство настолько всех
1: шокировало, что власти резко
0: повысили требования к по-российски.
2: Перед началом этого учебного года традиционно инспектировали, например, наличие...
0: Но я не буду этой... Но мамы, нестаты, teraz te krótkie nieszczęsne. I krótkie mamy, dość ciekawe, bo